0: Record. В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ Л, номер FS 77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend. Никакого радио, только музыка.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

плохая примета – освещать темный переулок новым айфоном. If I can live through...

what comes next will be marvelous.

Послушай, я все время на работе. У меня 5-2. Ну, найди себе другую тетю.

0: Дари яркие эмоции себе и близким. Белая. Супердискотека 90-х. Артур Пирожков. Пирокинезис. 13 карат. Билеты на showgogo.ru.
1: Шоу Go-Go.
2: О, Шоу Go-Go. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Мечтаешь об океане, но ты в Питере? Проект «Вода и серф» в Репино. Это самая большая искусственная волна в России. 120 метров идеального прибоя для тех, кто хочет встать на доску или тренироваться в комфорте. Волна каждые 2 минуты высотой более 1,5 метра. Забронируй на сайте вода.серф. Введи промокод «Рекорд» и получи аренду доски или гидрокостюма в подарок на первое катание. «Вода и серф». Поймай свою волну в Репино.

0: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд
1: реклама. Кто тебе постоянно пишет?
2: Каждое лето, как приезжают дачники в садоводство, у нас постоянно отключают свет. Уже 3 раза за неделю.
1: Да? А у нас в коттеджном поселке «Северное сияние» ни разу. Потому что у нас 2-я категория надежности – электроснабжение. А значит, никаких отключений. Может, переедешь ко мне?
3: Коттеджный поселок «Северное сияние» во Всеволожске от корпорации «Мегалит». Свет, газ, вода уже на участке. И дом построен за 45 дней. Подробнее 210-17-17 и на сайте kpseverное.ru.
4: Застройщик ООО «Северное сияние». Не оферта.
5: Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус «Ситисайд Синг» — это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysightseeing.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну «Ситисайдсинг».
6: ООО «Ситисайдсинг Москва». ОГРН 112-774-627-0860.
7: Где карта, Билли? Нам нужна карта.
8: Зачем нам карта? Наши сокровища находятся в самом сердце Шлиссельбурга. Участки ИЖС со всеми коммуникациями и пропиской. Рядом Нева и полная инфраструктура. Школы, детские сады, поликлиники.
7: Звучит, конечно, заманчиво, но ты уверен, что этот поселок расположен именно в центре города?
8: Абсолютно. Позвони и узнай подробности. 317-24-44.
7: 317-24-44.

0: Рекорд реклама. Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
1: «Волга» – европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда – от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
2: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accomptogeta.t2.ru.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club. Кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.

0: тачку быстро подберет.
1: Более 100 тысяч новых автомобилей на «АвтоСпот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «АвтоСпот». Скорее забирай свое авто.
2: Через 100 метров поверните...
3: За ведром кофе.
4: В пекарнях «Цех-85» охлаждающие напитки гигантских размеров. Почти 1,5 литра латте со льдом или эспрессо-тоника за 429 рублей. И не забудь про авторские лимонады. Грейпфрут-бузина, земляника-мята или цитрусовый микс по цене от 189 рублей.
5: «Цех-85» – лето большого объема.
6: Продукция представлена во всех пекарнях сети «Цех-85». О наличии продукции уточните у сотрудников на кассе. Подробности на сайте цех85.ру. Организатор ООО «Веселый купец» 6+.
7: Русский час на рекорде.

Ага, Балзуров ищет леденцы. Ну, из дома бабские ядьки.

0: Русский час.
1: Друзья, это был очередной выпуск Русского часа. Всем спасибо, что были вместе с нами. Мы услышимся с вами на рекорде в следующее воскресенье в 15.00 в рамках шоу Русский час. Ну и слушайте также шоу Колбасный цех по четвергам в 21.00. Там тоже много интересной музыки. Меня зовут Диджей Балдин. Напоследок специально для вас эклектичный драм-н-бейс.
2: Привет, это Алина Пурс.
3: Привет, это Баталинс.
2: Слушайте наш новый

0: хрупкая, поэтому ломалась недолго.
1: Бензо, сату, сату, сяма, ну падая, бензо, тату, тену, падая.

0: увидеть весь Петербург сразу. Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
1: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
2: Зачем вам психолог, когда есть панорамные участки? Доступный способ жизни в гармонии с собой и окружением. Нетронутый лес, живописный ручей, готовые дороги и коммуникации. Территория охраняется. Вся инфраструктура поблизости. От магазинов до ресторанов. До города 25 минут. А стоимость всего 150 тысяч за сотку. Панорамные участки. Окружите себя прекрасным и наслаждайтесь каждым мгновением. Бронируйте 317-22-23. 317-22-23.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Поздравляем команду клуба плавания «Чемпион» с победой.
5: Мам, а чемпионами рождаются?
6: Нет. Чемпионами становятся в Атлантике.
7: Обучаем детей плаванию с 3 лет. Удобная зона отдыха для родителей и детей с видеотрансляцией занятий. Групповые и персональные тренировки.
8: Теплая вода, опытные тренеры, соревнования, медали и фирменная футболка в подарок.
5: Мам, запиши меня в группу!
7: Клуб плавания «Чемпион» в бассейнах «Атлантика» в Санкт-Петербурге, Сертолово и Гатчине.
5: Записывайся на atlantika1.ru.

0: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич» и «Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
1: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.си/би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд реклама. Увидеть весь Петербург сразу? Двухэтажный автобус CitySide Sync – это свобода, ветер и лучшие виды. Садись и смотри на дворцы, каналы и мосты с высоты. Удобные места, аудиогид и возможность выйти на любой остановке. Твой Питер. Твой маршрут. Билеты на борту автобуса или на citysidesync.ru. Отправление ежедневно от Исаакиевского собора. Настройся на городскую волну CitySideSync.
2: ООО CitySideSync Москва. ОГРН 112-774-627-0860.
3: Когда уже свой участок купите? Часики-то тикают.
4: Вы это дело не откладывайте. Другие вон купили и радуются.
3: Еще бы. Ведь успели отхватить свой кусочек земли всего по 180 тысяч рублей за сотку. Прямо у озера, в окружении леса.
4: Новое Токсово. От города всего 25 минут добираться.
5: А вы чего ждете?
4: Бронируйте скорее свой участок, и будет вам счастье.
6: Звоните 317-46-66. 317-46-66.

0: Рекорд реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.сети/. Предложение до 30 сентября 2026 года.
4: Рекорд. Рекорд. Дэн

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record реклама. Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.

0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
1: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: Dance.
1: Лето.
0: На рекорде.
2: Как называется процесс намазывания крема? Кремирование или кремация?

Знаете, частенько вот ведущие в эфире говорят, что сегодня какой-то праздник, а вот у нас тоже сегодня праздник, потому что, в принципе, рекорд-пати и есть праздник. Итак, в ближайшие два часа, друзья, начинаем танцевать на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки. Я Тим Вокс, приветствую всех, кто на позитиве. И, конечно же, желаю вам максимально вокс-ресенье делать таким, знаете, разгрузочным днем, чтобы после выходных как следует отдохнуть и уже с полными силами, так сказать, ворваться в трудовую рабочую неделю. А вот если у вас отпуск, то давайте максимально продолжать в том же духе, как вы делали и в выходные, и в предыдущую неделю, если вы тоже отдыхали. Короче, импровизированные танцполы заряжены. Мы прямо сейчас готовы раскручивать по этому правильному танцевальному направлению. Не хватает только вас. Поэтому давайте вместе с вами это сделаем. Зажжем на радиовечеринке рекорд-пати. Стартуем!

0: Реклама. А правда, что СТ2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь СТ2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.

Рекорд Пати, я Тим Вокс. По-прежнему приветствую всех, кто на позитиве. И если вдруг вы не знали, не слышали, я, может, вам не рассказывал или не рассказывали вам другие ведущие Радио Рекорд, я напомню, что Радио Рекорд у нас объявила о лайнап фестиваля

на мультимедийном перформансе. На сцену ВК Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав наших российских отечественных артистов от ветеранов сцен, героев новой волны: Кашин, Saint Rider, Псинхро, Крот, Авинок, Сей2Кей, Гвоздь. И все это 31 октября в Москве ВК Стадиум. Пиратская станция «Рагнарёк». Вся подробная инфа на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы продолжаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Давайте прямо сейчас мы сделаем это. Забежим в мобильное приложение Рекорда, ищем пока под аккомпанемент Рекорд Пати понравившиеся интернет-потоки. Потом уже можно будет переслушать, понять, какие вам действительно по душе. Также можно найти интернет-радиостанцию Пати 24 на 7. Ведь она является неким продолжением нашей радио-вечеринки Рекорд Пати. И вы можете легко перенестись в мобильное приложение Рекорда. Но если вам нравится слушать эфир, прямой эфир Радио Рекорд 24 на 7, оставайтесь здесь вместе с нами. Очень много классных шоу, очень много классной музыки. И все это мы делаем для вас, наша дорогая рекордная семья. Далее про расписание еще 30 минут. Мы слушаем и танцуем здесь, на радио-вечеринке Рекорд Пати. Рекорд

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Check.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Deep, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Нравится музыка, которая звучит в этом шоу? Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Innocence, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

для радиоканала «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.